0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 106.9 FM. Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Эфире радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.01, температура плюс 12, днем ожидается 12-14 градусов, облачно, дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В Самарской области действует предупреждение о тумане. В утренние часы в дымке могут скрыться дома и дороги. В МЧС призывают водителей к осторожности. Вне биржевой курс доллара в четверг опустился ниже 84 рублей впервые с 26 августа. По данным экспертов, рубль поддерживает в том числе высокие цены на нефть. Как пишет CNBC, цены на нефть растут из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Во вторник американские военные уничтожили 5 иранских танкеров с сырой нефтью в ответ на попытку атаковать американские военные корабль. Иран в ответ нанес удары по 10 судам в районе Армузского пролива. Трейдеры ожидают серьезных перебоев в поставках. В Самаре продлили арест бенефициаров подшипникового завода. Топ-менеджеров обвиняют в поставке контрафактных китайских подшипников на нужды военно-промышленного комплекса. Трое фигурантов дела были задержаны в середине мая и помещены в СИЗО. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа и в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Ущерб составляет 306 миллионов рублей. При этом общая сумма причиненного вреда может превысить миллиард. На заседании суда в четверг защита обвиняемых говорила об их слабом здоровье и наличии малолетних детей. Решением суда все фигуранты дела останутся в СИЗО до 11 ноября включительно. Ученые заявили, что в ближайшие 20 лет Волга может серьезно обмелеть из-за последствий глобального потепления. Особенно заметна проблема в Верхневолжье, где в ряде мест реку уже можно пересечь вброд. Как передают ШОТ, объем весеннего стока в отдельных точках сократился более чем наполовину. Ключевую роль в этом играют теплые зимы. Из-за частых оттепелей снег тает раньше срока и запасы влаги не накапливаются. Как следствие, весной Волга не получает привычного объема воды, а интенсивность испарения при этом растет параллельно с повышением температуры воздуха. Проблемы затрагивают не только транспортную сферу. Местные жители отмечают, что в реке становится меньше рыбы. По мнению ученых, если тенденция сохранится, уже к середине 40-х годов дополнительные участки Волги могут стать непригодными для судоходства, а дефицит воды скажется на водоснабжении населенных пунктов и работе промышленных предприятий. «АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Заявка была одобрена Роспатентом сроком на 10 лет. Теперь крылатая фраза руководителя проектов новых автомобилей Олега Груненкова может стать брендом, под которым тольяттинский автогигант сможет выпускать автомобили и запчасти, одежду и обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки, а также заниматься производством фильмов и шоу-программ. Напомню, фразой «Можно, а зачем?» топ-менеджер ответил на вопрос: может ли АвтоВАЗ производить машины как BMW? Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 12, днем будет облачный дождь, ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 12-14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Омега».

Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 11 минут 8. Температура в Тольятти плюс 12. Сегодня среда, 9 сентября. Что на этот день вещают астрологи, расскажем через 4 минуты на Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 7 часов 15 минут. Температура в Тольятти плюс 12. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, возможно, появятся новые правила или условия, в которых вам придется действовать. День может оказаться суетливым. Тельцы. Приятные люди и легкие моменты могут чрезвычайно вас успокоить и даже усыпить. А ситуация не так проста, как кажется. Близнецы. Решения, принятые в этот день, будут нуждаться в пересмотре. Не утверждайте ничего окончательно. Раки. Не стоит медлить с окончанием дел. Если вы не завершите их сейчас, то не завершите никогда. Львы. В любом деле потребуется дополнительная информация. Не спешите с фиксацией договоренностей. Девы, возможно, недоразумения в пути и различные технические препятствия. Лучше отказаться от дел со сложной логистикой. Весы, отличный момент для избавления от несложных дел. Через пару дней у вас может смениться фокус внимания и станет не до них. Скорпионы, день разговоров и обсуждений, и не всегда приятных. Фильтруйте входящую информацию и следите за своими эмоциями. Стрельцы. Может удачно решиться давно волнующий вас вопрос. Также, скорее всего, получит движение какие-то давние домашние дела. Козероги. Берегитесь ложных суждений и слишком быстрых решений. Даже вы можете ошибаться буквально на ровном месте. Водолеи. День защиты своих владений и своих достижений. Не стоит отдавать конкурентам или партнерам то, что вы сделали. Рыбы. Ваш способ действий может оказаться неудачным или несвоевременным. Лучше будет подстраиваться под окружающих людей и обстановку.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 7.22, температура плюс 10. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Антарктида пополнилась рекордным количеством льда, и связано это с тропическими океанами и погодой на противоположном конце планеты. За последние два десятилетия Антарктида теряла лед в среднем со скоростью около 140,5 миллиардов тонн в год. Однако в период с 2021 по 2023 год эта закономерность неожиданно изменилась. Всего за три года ледниковый щит набрал почти 700 миллиардов тонн массы, что стало крупнейшим приростом, зафиксированным спутниками. Изучая причины этого феномена, специалисты Института океанологии Китайской академии наук обнаружили устойчивое потепление в тропическом теплом бассейне. Это потепление запустило так называемый волновой пояс Россби – крупномасштабную атмосферную структуру, способную передавать изменения погоды на огромные расстояния. Возмущение распространилось к высоким южным широтам и помогло реорганизовать атмосферные условия вокруг Антарктиды. Интересно, что вклад человека в природную аномалию оказался минимальным – лишь 9%.
4: Реклама.

0: 5555555.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: К новому учебному году. Занимательная математика от супермаркетов «Миндаль». Пломбир плюс шоколад равно 29 рублей 99 копеек. До 15 сентября эскимо от Сампо 63 грамма по уникально низкой цене 29,99. Вот такие задачки мы любим решать каждый день. «Миндаль». Начинаем учебный год вкусно.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.31, температура плюс 10. Днем ожидается 13-15 градусов без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В ней биржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей впервые с 26 августа. По данным экспертов, рубль поддерживают

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 8.20, температура плюс 10. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Британии впервые провели операцию на мозге с помощью искусственного интеллекта. У 48-летнего пациента была опухоль гипофиза размером около 11 миллиметров, и она могла привести к слепоте. Во время операции по ее удалению искусственный интеллект в реальном времени анализировал изображение с камеры эндоскопа. Система помогала хирургам распознавать важные участки и показывала зоны, которые необходимо избегать, потому что гипофиз, сосуды и нервы, отвечающие за зрение, расположены очень близко друг к другу. Ошибка даже на миллиметр при такой операции может привести к слепоте, инсульту или смерти. Искусственный интеллект помог врачам удалить максимально возможную часть опухоли, не задев опасные участки. Систему разработали специалисты Университетского колледжа Лондона. Ее обучали на сотнях видеозаписей предыдущих операций на гипофизе. Технологию уже испытывали как инструмент для обучения хирургов. Однако во время реальной операции для помощи врачу в режиме реального времени ее применили впервые.
4: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама. ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
6: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными.

0: Московский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 10. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пара билетов в кино. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 9.01. Температура плюс 10. Днем ожидается 15-17 градусов. Вечером и ночью дождь. С новостями на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Российские власти поручили сократить сроки ремонта НПЗ, сообщила пресс-служба правительства. На этой неделе представители Минэнерго заявили, что часть нефтяных компаний перенесла плановые ремонты на своих НПЗ, чтобы перенаправить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. Фраза «можно, а зачем?» теперь официальный товарный знак «АвтоВАЗа». О его регистрации сообщает Роспатент. Это фраза директора по продуктам автоконцерна Олега Груненкова, ставшая мемом. Топ-менеджер произнес ее в интервью, отвечая на вопрос, способно ли предприятие создать конкурента BMW. Слова Груненкова попали в десятку рейтинга мемов этого года по версии «Медиалогия». Все 300-бальники на ЕГЭ учатся в вузах бесплатно. В приемную кампанию этого года в университеты поступало 70 человек, которые получили наивысший результат за 3 ЕГЭ. Из них 65 поступили на бюджет, еще за 4 вузы будут платить самостоятельно. Еще один человек не подал заявление ни в какой вуз. Какие данные содержатся в ответе? Такие данные содержатся в ответе Миноборнауки на депутатский запрос Сергея Леонова. Он обратился в министерство после жалоб абитуриентов и их родителей на то, что в этом году бюджетные места в вузах массово занимали победители и призеры олимпиад школьников, передает ТАСС. Россияне в этом году не экономят на медицинских услугах, салонах красоты и еде. При этом они стали покупать меньше мелкой электроники и алкоголя, следует из результатов исследования платформы ОФД. Посещение ресторанов в крупнейших городах снизилось на 8-10% за год. Меньше берут вещи на один раз, например, свадебные платья и мужские костюмы. Число покупок снижается уже не первый сезон. Купальный сезон официально завершился в Тольятти. Об этом было объявлено на заседании комиссии по предупреждению ликвидации ЧС. В этом сезоне в Тольятти работали 4 пляжа. Волжский замок, Итальянский, Западный на набережной Автозаводского района и Новая Волна. Сегодня в 8-м туре российской премьер-лиги «Крылья Советов» в Самаре сыграют с московской родиной. После 7 туров в активе самарцев 7 очков. В последнем матче чемпионата «Крылья» дома сенсационно сыграли в ничью с Краснодаром, прервав его победную серию 6 игр. Родина в прошлом туре РПЛ на выезде уступила махачкалинскому «Динамо» и продлила серию поражений до 3 матчей. Москвичи делят 14-13 место в турнирной таблице с тольяттинским «Акроном». Крылья идут на 12-й строчке. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Медиколон Групп Тольятти». Медицинский центр, бульвар Татищева, 25А, телефон 50-20-20. В Тольятти плюс 10, днем ожидается переменная облачность, безветренно, вечером и ночью дождь. Температура плюс 15-17 градусов.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.08. Температура в Тольятти плюс 11. Сегодня пятница, 11 сентября. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть пригласительные на 2 персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино» 0+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Сегодня день рождения замечательного актера Федора Добронравова. Однажды в интервью он рассказал, что с детства ему очень нравится, когда люди делают это, и в том числе это определил выбор его профессии. Что же всегда любил Федор Добронравов? Итак, сегодня 65 лет исполняется замечательному актеру Федору Добронравову. Однажды в интервью он рассказал, что с детства ему очень нравится, когда люди делают это, и в том числе это определило выбор его профессии. Что же всегда любил Федор Добронравов? 510-225, удачи вам!
1: Реклама. 5.

0: 5555555.
1: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9:13, температура в Тольятти +11. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Сегодня день рождения замечательного актера Федора Добронравова. Однажды в интервью он рассказал, что с детства ему очень нравится, когда люди делают это. И в том числе это определило выбор его профессии. Что же всегда любил Федор Добронравов? Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, возможно, появятся новые правила или условия, в которых вам придется действовать. День может оказаться суетливым. Тельцы. Приятные люди и легкие моменты могут чрезвычайно вас успокоить и даже усыпить. А ситуация не так проста, как кажется. Близнецы. Решения, принятые в этот день, будут нуждаться в пересмотре. Не утверждайте ничего окончательно. Раки. Не стоит медлить с окончанием дел. Если вы не завершите их сейчас, то не завершите никогда. Львы. В любом деле потребуется дополнительная информация. Не спешите с фиксацией договоренностей. Девы. Возможны недоразумения в пути и различные технические препятствия. Лучше отказаться от дел со сложной логистикой. Весы. Отличный момент для избавления от несложных дел. Через пару дней у вас может смениться фокус внимания и станет не до них. Скорпионы. День разговоров и обсуждений. И не всегда приятных. Фильтруйте входящую информацию и следите за своими эмоциями. Стрельцы. Может удачно решиться давно волнующий вас вопрос. Также, скорее всего, получит движение какие-то давние домашние дела. Козероги, берегитесь ложных суждений и слишком быстрых решений. Даже вы можете ошибаться буквально на ровном месте. Водолеи, день защиты своих владений и своих достижений. Не стоит отдавать конкурентам или партнерам то, что вы сделали. Рыбы, ваш способ действий может оказаться неудачным или несвоевременным. Лучше будет подстраиваться под окружающих людей и обстановку.
3: Радио Омега. Тольятти.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 9 часов 19 минут. Температура в Тольятти плюс 11. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Сегодня день рождения замечательного актера Федора Добронравова. Однажды в интервью он рассказал, что с детства ему очень нравится, когда люди делают это. И в том числе это определил выбор его профессии. Что же всегда любил Федор Добронравов? Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрываете. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Антарктида пополнилась рекордным количеством льда, и связано это с тропическими океанами и погодой на противоположном конце планеты. За последние два десятилетия Антарктида теряла лед в среднем со скоростью около 140,5 миллиардов тонн в год. Однако в период с 2021 по 2023 год эта закономерность неожиданно изменилась. Всего за три года ледниковый щит набрал почти 700 миллиардов тонн массы, что стало крупнейшим приростом, зафиксированным спутниками. Изучая причины этого феномена, специалисты Института океанологии Китайской академии наук обнаружили устойчивое потепление в тропическом теплом бассейне. Это потепление запустило так называемый волновой пояс Россби – крупномасштабную атмосферную структуру, способную передавать изменения погоды на огромные расстояния. Возмущение распространилось к высоким южным широтам и помогло реорганизовать атмосферные условия вокруг Антарктиды. Интересно, что вклад человека в природную аномалию оказался минимальным – лишь 9%.
4: Реклама. Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
5: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
6: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Кредит предоставляет по услугам банк. Подробности на сайте arenaauto.chang'an.auto.com.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.
10: Выборы 2026.
11: КПРФ – это совесть.
12: КПРФ – это постоянство.
13: КПРФ – это сила.
14: КПРФ – это будущее.
15: Голосуйте за КПРФ.
16: Голосуйте за Осипова.
17: За КПРФ.
18: За Осипова!

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 12. Несколько минут назад Оксана Сульц-Мурисева разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Сегодня день рождения актера Федора Добронравова. Однажды в интервью он рассказал, что с детства ему очень нравится, когда люди делают это. И в том числе это определило выбор его профессии. Что же всегда любил Федор Добронравов? Когда люди смеются, вот правильный ответ. Оксану поздравляем, она получает в подарок 2 билета в кино. А нам с вами обязательно повезет утром в понедельник. Будем разыгрывать роллы. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
7: Выборы 2026.
8: КПРФ – это совесть.
9: КПРФ – это постоянство.
10: КПРФ – это сила.
11: КПРФ – это будущее.
12: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.
13: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.01, температура плюс 12, днем ожидается 15-17 градусов, вечером и ночью дождь. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Глава авиакомпании Финнэйр пожаловался на неравные условия игры после потери доступа к воздушному пространству России. Об этом сообщает агентство Reuters. По словам топ-менеджера, китайские авиакомпании пользуются преимуществом во времени благодаря доступу к российскому авиационному пространству. Финнэйр же пришлось изменить маршруты рейсов в Азию. Таким образом, полет из Шанхая в Хельсинки теперь занимает на 4 часа больше, чем раньше. В Самарской области сократилось количество школьников, включая первоклассников. В новом учебном году за парты сели 357 тысяч детей, из них 30 тысяч – первоклассники. Такие данные приводит региональное правительство. За последние несколько лет число учеников сократилось на 2%, а количество первоклассников – примерно на четверть. По словам экспертов, отрицательная динамика является отражением ухудшающихся демографических показателей региона, начиная с 2017 года. В МВД напомнили о штрафе за езду с просроченными правами. Его размер составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, как добавили в МВД, автомобиль нарушителя подлежит помещению на спецстоянку. Напомню, водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года, продлены на 3 года. В Москве объем оставленных чаевых за первое полугодие превысил 2,5 миллиарда рублей. В Петербурге показатель составил без малого миллиард, говорится в исследовании платформы «Нет монет». Однако в разрезе среднего чека северная столица уступила Сочи, где средняя сумма благодарности составила 451 рубль. Для сравнения, в Москве средняя сумма чаевых 500 рублей, в Петербурге 385, в Казани 369, в Екатеринбурге 339 рублей. Скромнее всего на чай в рамках исследования оставляли в Самаре, в среднем около 300 рублей. Программа восьмого тура РПЛ стартует сегодня матчем между «Крыльями Советов» и «Московской Родиной». Встреча пройдет в Самаре, начало в 7 вечера. Центральным матчем уикенда станет игра «Зенит-Локомотив», которая состоится в субботу. Восьмой тур РПЛ завершится в воскресенье противостоянием лидера чемпионата Краснодара с тольяттинским «Акроном». Напомню, серия 6 побед Краснодара прервалась в 7-м туре, когда «Быки» сыграли в ничью с «Крыльями Советов» 2-2. До встречи с самарцами команда Мурада Мусаева трижды сохраняла свои ворота сухими. «Акрон» же находится в непростой ситуации. Клуб занимает предпоследнюю 15-ю строчку турнирной таблицы, находясь в зоне прямого вылета. Команда еще не одержала ни одной победы в текущем сезоне, имея 4 ничьи и 3 поражения. Защита «Акрона» демонстрирует слабые результаты – 17 пропущенных мячей. Это второй худший показатель в чемпионате. Больше пропустила лишь «Московская Родина». Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 12, днем ожидается переменная облачность, безветренно, вечером и ночью дождь. Температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 11, температура в Тольятти плюс 12. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас на радио Омега 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Белорусский автозавод BLG объявил о переходе на полный цикл производства кроссовера Geely City Ray. Сейчас эту модель собирают методом крупноузловой сборки. Но уже к началу следующего года на кузовах появится знакомый шильдик BLG. Ради этого проекта предприятие под Минском строит новый автоматизированный цех прессового оборудования. City Ray крупнее Cool Ray, но чуть компактнее Атласа. Под капотом полуторалитровый турбомотор на 147 лошадиных сил. Работает он в паре с семиступенчатым роботом. В нашей стране белорусские товары любят, и автомобили не исключение. Бренд BLG стабильно держится в пятерке лидеров рынка. Запуск полноценного конвейера для City Ray поможет закрепить этот успех. Для нас это означает приятные цены, хорошую антикоррозийную обработку и доступность запчастей.
2: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 10:21. Температура в Тольятти плюс 12. На радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Британии впервые провели операцию на мозге с помощью искусственного интеллекта. У 48-летнего пациента была опухоль гипофиза размером около 11 миллиметров, и она могла привести к слепоте. Во время операции по ее удалению искусственный интеллект в реальном времени анализировал изображение с камеры эндоскопа. Система помогала хирургам распознавать важные участки и показывала зоны, которые необходимо избегать, потому что гипофиз, сосуды и нервы, отвечающие за зрение, расположены очень близко друг к другу. Ошибка даже на миллиметр при такой операции может привести к слепоте, инсульту или смерти. Искусственный интеллект помог врачам удалить максимально возможную часть опухоли, не задев опасные участки. Систему разработали специалисты Университетского колледжа Лондона. Ее обучали на сотнях видеозаписей предыдущих операций на гипофизе. Технологию уже испытывали как инструмент для обучения хирургов. Однако во время реальной операции для помощи врачу в режиме реального времени ее применили впервые.
4: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
5: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsys.ru.
6: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
7: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.
10: Выборы 2026.
11: КПРФ – это совесть.
12: КПРФ – это постоянство.
13: КПРФ – это сила.
14: КПРФ – это будущее.
15: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.31, температура плюс 13. Днем ожидается 15-17 градусов, вечером и ночью дождь. С новостями на радио Омега Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественную металлочерепицу и профлис собственного производства.
1: Здравствуйте. В России более чем в два раза выросло число решений об административном выдворении иностранцев. По данным Совбеза, за первое полугодие таких решений принято порядка 100 тысяч. При этом количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось почти на 40%. Нехватки учителей в школах Самарской области нет. Все предметы преподаются. Вместе с тем существует потребность в учителях русского языка и литературы, математики, физики, английского языка и начальных классов, отмечается в сообщении областного правительства. В Самаре до 21 сентября ограничено движение на перекрестке улиц Николая Панова и Мичурина. Там ведутся работы по переукладке теплосетей, сообщили в мэрии. Программа восьмого тура РПЛ стартует сегодня матчем между «Крыльями Советов» и «Московской Родиной». Встреча начнется в Самаре в 7 часов вечера. Завершится восьмой тур в воскресенье в Краснодаре, где лидер чемпионата примет тольяттинский «Акрон».
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 12. Днем ожидается переменная облачность. Безветренно. Вечером и ночью дождь. Температура плюс 15-17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.37, температура плюс 13. На календаре пятница, 11 сентября. Сегодня Всероссийский день трезвости. А в 2004 году, 11 сентября, теннисистка Светлана Кузнецова первой из россиянок завоевала титул чемпионки США на US Open в женском одиночном разряде. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов в кровле и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63-20-36.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.42. Температура плюс 14 градусов. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 11 сентября 2004 года Светлана Кузнецова, первая из россиянок, завоевала титул чемпионки США на US Open в женском одиночном разряде. Она обыграла соотечественницу Елену Дементьеву в сенсационном русском финале этого первенства. Это был третий по счету турнир «Большого шлема», который выиграли россиянки в триумфальном для них 2004 году. Летом Анастасия Мыскина стала лучшей на Ролан-Гарро, а Мария Шарапова покорила Уимблдон. Светлана Кузнецова поднималась на вторую строчку мирового рейтинга WTA в одиночном разряде в 2007, а в 2021 завершила карьеру в 36 лет. В 2023 она снялась в российском сериале «Триггер», сыграла пациентку, психолога-манипулятора и героя Максима Матвеева. Светлана Кузнецова живет в Москве, проводит тренировки и мастер-классы, занимается благотворительностью, а вот о личной жизни не рассказывает. Говоря, личная жизнь на то и личное, ее может вообще не быть.
1: Радио Омега. Тольятти 106.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 11, температура плюс 14. Говорят, что минувший август стал самым жарким месяцем в истории наблюдений на планете. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. А через 3 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 14, днем ожидается 15-17 градусов, вечером и ночью дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. С наступлением осени рост цен на автомобильное топливо в России замедлился, но остается существенно выше общей инфляции. С начала года бензин подорожал более чем на 21%, дизтопливо более чем на 18%, тогда как инфляция за тот же период составила лишь 4,7%. В начале сентября удорожание было минимальным. Сейчас АИ-92 в среднем по стране стоит 74 рубля 25 копеек, 95-й – 80 рублей 60 копеек за литр, 98-й – 102,5 рубля, солярка – 88,5 рублей. Эксперты считают, что текущая стабилизация может быть временной и зависит от баланса спроса и предложения, а также от регулярных мер. ПАС заключила соглашение с 12 крупнейшими нефтяными компаниями. Они обязались не поднимать розничные цены выше уровня инфляции и обеспечивать достаточный объем поставок на внутренний рынок. При этом в Самарской области на ряде независимых АЗС зафиксированы рекордные цены до 114 рублей за литр 92-го и 124 рублей за 95-й. Из-за этого на заправках федеральных сетей с более дешевым топливом все еще наблюдаются очереди. Авиакомпания «Победа» сообщила о вынужденной корректировке расписания полетов. Из-за ограничений на использование воздушного пространства в российских регионах некоторые рейсы задерживаются либо отменены. Пассажиров просят проверять информацию перед выездом в аэропорт. Также перевозчик напомнил, что сервис вынужденного возврата позволяет самостоятельно вернуть билет. Это можно сделать в два клика, в том числе и по невозвратным тарифам. Все службы авиакомпании переведены на усиленный режим работы. В Курумычи рейсы «Победы» в Москву задерживаются от 4 до 7 часов, а в Сочи на 14 часов. Ученые предупредили, что из-за глобального потепления в ближайшие 20 лет Волга может заметно обмелеть. Теплые зимы и ранние оттепели приводят к тому, что снег тает раньше срока, запасы влаги не накапливаются, а интенсивность испарения растет. С прошлого года из-за обмеления фактически прекратилось прямое речное сообщение между Тверью и Ржевом. Проблема затрагивает не только судоходство. Снижается численность рыбы, нарушается экосистема, а в отдельных местах реку теперь можно перейти вброд. Если тенденция сохранится, к середине 40-х годов новые участки Волги могут стать непригодными для навигации, а дефицит воды повлияет на водоснабжение населенных пунктов и работу предприятий. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь сентябрь скидки до 50% на верхнюю одежду, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. В Тольятти сейчас плюс 15, днем ожидается переменная облачность, безветренно, вечером и ночью дождь. Температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. Крис Ри – Looking for the Summer. 11 часов 15 минут, температура в Тольятти плюс 15. Сегодня утром Оксана с улицы Мурысева разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. 11 сентября – день рождения замечательного актера Федора Добронравова. Однажды в интервью он рассказал, что с детства ему очень нравится, когда люди делают это. И в том числе это определило выбор его профессии. Что же всегда любил Федор Добронравов? Когда люди смеются, вот правильный ответ.
1: Я Оксана Ефросинина с улицы Мурысева. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Оксану поздравляем, она получает в подарок 2 билета в кино. Новый невероятный вопрос утром в понедельник. Победителя порадуем сетом из 4 видов роллов. А в ближайшие минуты Teddy Swims, The Door. И прямо сейчас браво, любите девушки. На радио Омега 106.9 FM.

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Тедди Свимс, The Door. 11 часов 21 минута, температура в Тольятти плюс 15. Говорят, что Волга может обмелеть в ближайшие 20 лет из-за глобального потепления. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Стас Пьеха и Григорий Лепс, «Она не твоя», а также Eurythmics Sweet Dreams через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились». 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Музыка, которую мы любим. Стас Пьеха и Григорий Лепс, она не твоя. 11 часов 31 минута, температура в Тольятти плюс 15. Днем ожидается 15-17 градусов, вечером и ночью дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Аэропорт Самары возобновил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация. Ограничения в Кромаче действовали больше 6 часов. К этой минуте на вылет задержано 18 рейсов, на прилет 12. Владимир Путин заявил, что приезжающих на работу иностранцев необходимо заранее готовить к жизни в России, в том числе обучать русскому языку. В 16 городах России, в том числе в Самаре, заработала связь 5G, сообщили в Минцифры. Там добавили, что технологию могут расширить еще на 50 городов до конца года. Треть россиян не покупают детям гаджеты дороже 30 тысяч рублей, показал опрос финансового маркетплейса Выбери.ру. Еще 29% готовы потратить от 30 до 60 тысяч. 17% ограничиваются суммой до 15 тысяч рублей. Гаджеты в диапазоне от 60 до 100 тысяч рублей готов приобрести каждый седьмой опрошенный родитель.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 15. Днем ожидается переменная облачность, безветренно, вечером и ночью дождь. Температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

Милен Фермер, «L'amour n'est rien» в золотой коллекции радио «Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 15. С вами Михаил Соколов, встречаемся утром в понедельник. А сегодня после 12 в нашей компании на радио «Омега» Алена Богданова. Прекрасной вам пятницы и отличных выходных. Будьте здоровы!

0: Вы слушаете радио Омега на 106.9 FM. 12 часов в Тольятти, на улице плюс 16 градусов. О погоде подробнее через пару минут. Но прежде еще новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Аэропорт Самара возобновил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация. Ограничения в Крумыче действовали больше 6 часов. К этой минуте задержано 30 рейсов. 18 на вылет, 12 на прилет. Сильнее всего задерживаются рейсы в Сочи до 17 часов. На 8,5 часов перенесены вылеты в Хургаду и Сургут. На 7,5 часов в Калининград. Банк России сегодня определит уровень ключевой ставки. На предыдущем заседании в июле ЦБ в пятый раз подряд с начала этого года понизил ставку. Сейчас она составляет 14% годовых. Тогда же регулятор повысил прогноз инфляции на текущий год до 6-7% и отметил необходимость более плавного снижения ключевой ставки. В Самаре продлили арест бенефициаров подшипникового завода. Топ-менеджеров обвиняют в поставке контрафактных китайских подшипников на нужды военно-промышленного комплекса. Трое фигурантов дела были задержаны в середине мая и помещены в СИЗО. Им предъявлены обвинения по статьям злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа и мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Ущерб составляет 306 миллионов рублей. При этом общая сумма причиненного вреда может превысить миллиард. На заседании в суда в четверг защита обвиняемых говорила об их слабом здоровье и наличии малолетних детей. Решением суда все фигуранты дела останутся в СИЗО до 11 ноября включительно. Gloria Jeans опровергает закрытие 150 своих магазинов в России. Как заявил РБК-основатель компании Владимир Мельников, в его планах наращивать сеть. В этом году было открыто 10 новых магазинов, еще полсотни планируется запустить до середины следующего года. Gloria Jeans намерена довести продажи до 120 миллиардов рублей, а также перезапустить второй бренд и выйти на рынки новых стран. Сейчас сеть насчитывает 650 магазинов в России, Казахстане и Белоруссии. О том, что Gloria Jeans планирует оптимизацию и закрытие части своих магазинов, ранее сообщали источники. В 16 городах России, в том числе в Самаре, заработала связь 5G. На первом этапе доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 миллионов человек. Сервисами смогут воспользоваться все обладатели устройств на платформе Android, сообщили в Минцифры. Там отметили, что связь пятого поколения обеспечивают МТС, Мегафон, Билайн и Теле2. Но не в каждом городе доступна связь 5G сразу от всех операторов. В Минцифры добавили, что технологию могут расширить еще на 50 городов до конца текущего года. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
0: Я расскажу о погоде. Спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1, 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 13 градусов, а днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Именно за эту песню исполнитель и автор Сил получил несколько музыкальных наград. Это Crazy на Радио Омега. Меня зовут Алена Богданова. Нам с вами прекрасной пятницы, хорошего настроения. А далее на Радио Омега, високосный год, послушаем песню «Кино».
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Во всех супермаркетах «Миндаль». «Боржоми» – та самая любимая минеральная вода. 750 миллилитров за 99 рублей 99 копеек. Хороший повод взять побольше. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
3: Сколько тебе лет?
4: Три.
3: А сколько будет? Один плюс один?
4: Три.
3: Что три?
5: Гортензий будет три при покупке двух.
6: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
4: Три.
6: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: На радио Омега, группа «Високосный год». Песня называется «Кино». А дальше у нас с вами еще свежая композиция этого года «Dive into me». Но прежде на радио Омега Анна Романова нам расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: 11 сентября 2001 года рухнули небоскребы Всемирного торгового центра. Это стало первым случаем в истории, когда функционирующий стальной небоскреб целиком сложился бы из-за пожара или внешнего воздействия. Небоскребы и до сих пор считаются сверхпрочными конструкциями. Сегодня небоскребы. Слово «небоскреб» до появления высотных зданий использовалось в английском языке для обозначения высоких шляп, корабельных парусов и даже очень высоких людей. Первым в мире небоскребом считается Home Insurance Building в Чикаго, построенный в 1885 году. Он имел высоту всего 42 метра, 10 этажей, но стал революцией в строительстве благодаря использованию как раз стального каркаса, который принял на себя весь вес здания. Самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае. Его высота составляет 828 метров. На мытье всех окон в Бурдж-Халифе у команды из 36 специалистов уходит около 4 месяцев. При сильном ветре небоскребы могут отклоняться в сторону на 1.5 метра и более. Чтобы гасить эти колебания, внутри многих небоскребов устанавливают огромные шары-маятники весом в сотни тонн. Маятник качается в противоход зданию, гася колебания. Из-за того, что небоскребы раскачиваются у некоторых людей, на верхних этажах возникает редкий синдром – высотная морская болезнь. На этапе проектирования макеты небоскребов тестируют в аэродинамических трубах, чтобы частота колебаний не совпадала с частотой, которая обычно вызывает у человека головокружение. Скорость лифтов в самых современных высотках достигает 20 с лишним метров в секунду. Чтобы пассажиров не закладывало уши, в лифтах работает система контроля атмосферного давления, как в самолетах. В сверхвысоких зданиях зимой возникает мощнейшая тяга воздуха снизу вверх. Если внизу открыть дверь, поток воздуха будет настолько сильным, что ее будет невозможно закрыть, а в лобби поднимется ураганный ветер. Поэтому в небоскребах устанавливают только вращающиеся двери-турникеты. Смыв воды на сотом, например, этаже, это огромная кинетическая энергия. Если бы вода падала по прямой трубе до подвала, она бы просто разорвала канализацию внизу. В небоскребах всегда делают только извилистые стыки. Комплекс Всемирного торгового центра был настолько большим, что из земли, выкопанной под его фундамент, получился целый новый район города – Battery Park City. И что на первом месте? В Гонконге многие небоскребы имеют огромные сквозные дыры посреди жилых этажей. По местным поверьям, на холмах за зданиями живут драконы. И эти отверстия оставляют им свободный путь к воде, чтобы они не злились и не портили живущим в небоскребах людям жизнь и бизнес.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: Разбуди меня.
1: На радио Омега «Ночные снайперы». Разбуди меня. И это не относится к соседям, которые, знаете ли, то ходят в тапочках на каблуках ночью, то утром в выходной включают какую-то громкую технику. В общем, хорошо, когда с соседями повезло, и все думают друг о друге, даже, может, чем-то помогают. Ну, а в это время на радио Омега Руслан Химчак рассказывает нам свежие новости. Спонсор ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр Кровли» гарантирует качественный металлочерепицу и профлист собственного производства.
2: Здравствуйте. В России более чем в два раза выросло число решений об административном выдворении иностранцев. По данным Совбеза, за первое полугодие таких решений принято порядка 100 тысяч. При этом количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось почти на 40%. Нехватки учителей в школах Самарской области нет. Все предметы преподаются. Вместе с тем существует потребность в учителях русского языка и литературы, математики, физики, английского языка и начальных классов, отмечается в сообщении областного правительства. Купальный сезон официально завершился в Тольятти. Об этом было объявлено на заседании комиссии по предупреждению ликвидации ЧС. С сегодняшнего дня купание запрещено, специалисты приступают к консервации пляжного оборудования до следующего лета. Программа 8-го тура РПЛ стартует сегодня матчем между «Крыльями Советов» и «Московской Родиной». Встреча начнется в Самаре в 7 часов вечера. Завершится 8-й тур в воскресенье в Краснодаре, где лидер чемпионата примет тольяттинский «Акрон».
3: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
4: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
3: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
4: Записывай. 500-520.
5: Центр Кровли.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 14-16.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Омега.

0: нам с вами уже пора переходить к золотой коллекции. В ней послушаем Queen, Too Much Love Will Kill You, Mojo Lady, Hey for David Words. С этого хита начнем золотую коллекцию Радио Омега.
1: Реклама. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: От Ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
4: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
7: Выборы 2026.
8: КПРФ – это совесть.
9: КПРФ – это постоянство.
10: КПРФ – это сила.
11: КПРФ – это будущее.
12: Голосуйте за КПРФ.
13: Голосуйте за Осипова.
12: За КПРФ.
13: За Осипова!

0: Реклама.
1: Все для безопасного труда на нефтехимических предприятиях города. Привези и стропы для защиты от падения с высоты, промышленные противогазы и фильтры, рабочая одежда и защитная обувь. Алтын спецодежда. Наш сайт altinsys.ru.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
3: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
4: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
5: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейдинг. Распространяется на автомобили «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
8: Выборы 2026.
9: КПРФ – это совесть.
10: КПРФ – это постоянство.
11: КПРФ – это сила.
12: КПРФ – это будущее.
13: Голосуйте за КПРФ.
14: Голосуйте за Осипова.
15: За КПРФ.
16: За Осипова.
17: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Тольятти, 13 часов, 2 минуты. Это радио Омега на 106.9 FM. Прямо сейчас новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Российские власти поручили сократить сроки ремонта НПЗ, сообщила пресс-служба правительства. На этой неделе представители Минэнерго заявили, что часть нефтяных компаний перенесла плановые ремонты на своих НПЗ, чтобы перенаправить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. В Самарской области сократилось количество школьников, включая первоклассников. В новом учебном году за парты сели 357 тысяч детей, из них 30 тысяч – первоклассники. Такие данные приводит региональное правительство. За последние несколько лет число учеников сократилось на 2%, а количество первоклассников – примерно на четверть. По словам экспертов, отрицательная динамика является отражением ухудшающихся демографических показателей региона, начиная с 2017 года. В МВД напомнили о штрафе за езду с просроченными правами. Его размер составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, как добавили в МВД, автомобиль нарушителя подлежит помещению на спецстоянку. Напомню, водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года, продлены на 3 года. В Москве объем оставленных чаевых за первое полугодие превысил 2,5 миллиарда рублей. В Петербурге показатель составил без малого миллиард, говорится в исследовании платформы «Нет монет». Однако в разрезе среднего чека северная столица уступила Сочи, где средняя сумма благодарности составила 451 рубль. Для сравнения, в Москве средняя сумма чаевых 500 рублей, в Петербурге 385, в Казани 369, в Екатеринбурге 339 рублей. Скромнее всего на чай в рамках исследования оставляли в Самаре, в среднем около 300 рублей. Программа восьмого тура РПЛ стартует сегодня матчем между «Крыльями Советов» и «Московской Родиной». Встреча пройдет в Самаре, начало в 7 вечера. Центральным матчем уикенда станет игра «Зенит-Локомотив», которая состоится в субботу. Восьмой тур РПЛ завершится в воскресенье противостоянием лидера чемпионата Краснодара с тольяттинским «Акроном». Напомню, серия 6 побед Краснодара прервалась в 7-м туре, когда «Быки» сыграли в ничью с «Крыльями Советов» 2-2. До встречи с самарцами команда Мурада Мусаева трижды сохраняла свои ворота сухими. «Акрон» же находится в непростой ситуации. Клуб занимает предпоследнюю 15-ю строчку турнирной таблицы, находясь в зоне прямого вылета. Команда еще не одержала ни одной победы в текущем сезоне, имея 4 ничьи и 3 поражения. Защита «Акрона» демонстрирует слабые результаты – 17 пропущенных мячей. Это второй худший показатель в чемпионате. Больше пропустила лишь «Московская Родина». Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
0: Я расскажу о погоде. Спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь сентябрь скидки до 50% на верхнюю одежду, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. «Автозаводский рынок» приглашает за покупками на «Революционную 1». На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 13 градусов, а днем плюс 14-16.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега пять песен о любви.

На радио Омега наша с вами пятерка песен. Только про любовь, только что и Совбейс, Don't Turn Around. Далее Savage, Don't Cry Tonight. А до этого еще на радио Омега теплая, душевная песня «Елки, грею счастье».

0: Реклама.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились». 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
5: Центр кровли.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега. А дальше у нас с вами еще золотая коллекция. В ней послушаем балладу Уитни Хьюстон, которая звучала в фильме «Телохранитель» «I Will Always Love You». А там же Уитни сыграла главную женскую роль, а мужскую – Кевин Костнер. И вот что Уитни говорил, цитата: «Я была напугана ролью в «Телохранителе». Это же Кевин Костнер. А я спросила, почему я? А он ответил: потому что ты единственная, кто может петь». В общем, послушаем у Уитни Хьюстон «I Will Always Love You» в золотой коллекции. Там же у нас The Weeknd и Бонни Тайлер на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Этот сентябрь будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 сентября шоколадные конфеты «Родные просторы» по суперцене 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио

0: Реклама.
1: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
2: Здоровым быть легко. Стольятти молоко.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
4: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте «Арена-авто-тирач».
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
8: Выборы 2026.
9: КПРФ – это совесть.
10: КПРФ – это постоянство.
11: КПРФ – это сила.
12: КПРФ – это будущее.
13: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.
14: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 99 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега одна из самых влиятельных современных исполнительниц Лана Дель Рей. Кстати, дядя научил ее играть на гитаре, что стало отправной точкой для сочинения собственных песен. Мы послушали ее Young and Beautiful на радио Омега. А дальше у нас с вами еще ДДТ «Новая жизнь».
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама. ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
6: Выборы 2026.
7: КПРФ – это совесть.
8: КПРФ – это постоянство.
9: КПРФ – это сила.
10: КПРФ – это будущее.
11: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова!

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

Бастраем с вами Мэрайя Кери, I Know What You Want на радио Омега. Нам с вами прекрасные пятницы в компании любимой музыки. И на очереди золотой коллекции в ней Таркан Бугеджи, Дайдо Вайт Флэг, а еще Юритмик.

0: The Miracle of Love. С этого хита начнем нашу с вами золотую коллекцию.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
9: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
10: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Так, планы на вечер меняются. Идем в супермаркет «Миндаль», достаем большую тарелку, зовем тех, с кем вкуснее, и ставим на стол северные креветки. Варено-мороженые, всего 579 рублей 99 копеек за килограмм. Кажется, вечер удался. «Миндаль», делаем жизнь вкуснее.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один?
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
5: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: Три.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
6: Я сисадмин на фирме «Сетевью». Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
7: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания «Тисо». Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. «Тисо». Горячая линия. 63 20 36.
8: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.
10: Радио Омега.
9: Инструментальная музыка. На Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

Можно бесконечно смотреть на огонь, а воду и слушать песни Крисари, The Blue Cafe на радио Омега. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами, прекрасной вам пятницы и удачного завершения этой рабочей недели. Ну а дальше у нас с вами на радио Омега «Мечтать», послушаем песню «Летчик».

0: Реклама.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
6: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

дал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега. Shine bright like a diamond.

0: на радио Омега. О погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега, безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном. Мы работаем вместе с вами. Только что послушали Андреа Бочелли, Strangers in the Night. Дальше у нас с вами еще звери, напитки покрепче.
1: Реклама.

0: 5555555.
1: Так, планы на вечер меняются. Идем в супермаркет «Миндаль», достаем большую тарелку, зовем тех, с кем вкуснее, и ставим на стол северные креветки. Варено-мороженые всего 579 рублей 99 копеек за килограмм. Кажется, вечер удался. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
6: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными

0: Игоревна, автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио «Омега».

0: Реклама. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
1: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
2: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
3: Сколько тебе лет?
4: 3.
3: А сколько будет? 1+1.
4: 3.
3: Что 3?
5: Гортензий будет 3 при покупке 2.
6: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
4: 3.
6: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: реклама. Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
1: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
0: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио «Амега» о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 13 градусов, а днем плюс 14-16.
0: Реклама. Иногда для счастья вообще не нужен сложный рецепт. Хлеб, масло, молочная колбаса. Во всех супермаркетах «Миндаль». Колбаса молочная от фабрики «Качество» 400 граммов. Всего 259,99. И бутерброд потолще, пожалуйста. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Скажи, когда ты ко мне придешь, об этом песня «Cuando, cuando, cuando» в исполнении Майкла Бубле и Нелли Фуртадо. Радио Омега, музыка, которую мы любим. Нам с вами приятного вечера, уже легкого завершения этой рабочей недели. А далее на Радио Омега «Неприкасаемые» послушаем «Напои меня водой».
1: Реклама.

0: 55555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
2: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 93-98-93.
4: Центр Кровли.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.

0: Реклама. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
1: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
2: Здоровым быть легко, Стальяти молоко.
3: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
6: Выборы 2026.
7: КПРФ – это совесть.
8: КПРФ – это постоянство.
9: КПРФ – это сила.
10: КПРФ – это будущее.
11: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет Победы 14. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 13 градусов, а днем плюс 14-16.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: эту песню Милен Фармер исполнила в дуэте с Жаном Луи Мюра. Она написала ему письмо, и он был очень удивлен и вдохновлен тем, что сама Милен Фармер позвала его спеть вместе с ней. Мы послушали «Регретс» на радио «Омега». А на очереди у нас с вами еще золотая коллекция. В ней Эрос Рамазотти и Тина Тернер, «Да Бас», а также отличный кавер «Путин он де Ритц» на радио «Омега».
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
1: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
2: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
5: Выборы 2026.
6: КПРФ – это совесть.
7: КПРФ – это постоянство.
8: КПРФ – это сила.
9: КПРФ – это будущее.
10: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 96,9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО Medical On Group Тольятти, медицинский центр, бульвар Татищева, 25А, телефон 502020. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 13 градусов, а днем плюс 14-16.
0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: радио Омега 106.9 FM. Только что композиция Dive Into Me. А впереди у нас с вами очень красивая песня Элтона Джона Sacrifice. Но прежде еще на радио Омега послушаем минуту драйва. Спонсор ООО Арена Авто.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Один из самых популярных в мире семейных кроссоверов планировали назвать Snowman, то есть снеговик. Но в итоге дали имя в честь крупного вида бурых медведей. Речь про чешский Кодиак. На днях эта модель отмечает свое десятилетие. Главной задачей проекта стало совместить полноценные три ряда сидений и вместительный багажник, сохранив комфорт для всех пассажиров. Визуальный облик машины был вдохновлен традициями чешского хрусталя. Но Кодиак прекрасен не только внешностью и практичностью. Его заряженная дизельная версия установила рекорд скорости на трассе Нюрбург-Ринга среди семи местных кроссоверов. Несколько лет Кодиак собирали в Нижнем Новгороде и выпустили почти 84 тысячи автомобилей. Российские владельцы в своих отзывах ценят машину за управляемость, надежный полный привод и практичные решения вроде зонтов в дверях. Главным же поводом для споров остается подвеска. На хорошем асфальте она безупречна, но на разбитых трассах многие считают ее слишком жесткой.
4: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
6: Реклама.

0: 555-555-555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень-очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
3: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
1: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
2: Униформа от «Алтын спецодежда» – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
3: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altinsis.rf.
4: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья натуральными продуктами от производителя и поставщиков Самарской области. Свежее мясо и рыба, деревенское молоко и сметана, настоящий мед с пасеки. Каждую неделю скидки до 50%. Работаем ежедневно. Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
7: Выборы 2026.
8: КПРФ – это совесть.
9: КПРФ – это постоянство.
10: КПРФ – это сила.
11: КПРФ – это будущее.
12: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ! За Осипова!

0: на радио Омега. Энрике Иглесиас, Be With You. Спасибо вам, что вечер пятницы вы проводите здесь вместе с нами. А сейчас компанию нам составит Анна Романова. Она расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет. Горячая десятка Анны Романовой.
2: 11 сентября 2001 года рухнули небоскребы Всемирного торгового центра. Это стало первым случаем в истории, когда функционирующий стальной небоскреб целиком сложился бы из-за пожара или внешнего воздействия. Небоскребы и до сих пор считаются сверхпрочными конструкциями. Сегодня небоскребы. Слово «небоскреб» до появления высотных зданий использовалось в английском языке для обозначения высоких шляп, корабельных парусов и даже очень высоких людей. Первым в мире небоскребом считается Home Insurance Building в Чикаго, построенный в 1885 году. Он имел высоту всего 42 метра, 10 этажей, но стал революцией в строительстве благодаря использованию как раз стального каркаса, который принял на себя весь вес здания. Самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае. Его высота составляет 828 метров. На мытье всех окон в Бурдж-Халифе у команды из 36 специалистов уходит около 4 месяцев. При сильном ветре небоскребы могут отклоняться в сторону на 1.5 метра и более. Чтобы гасить эти колебания, внутри многих небоскребов устанавливают огромные шары-маятники весом в сотни тонн. Маятник качается в противоход зданию, гася колебания. Из-за того, что небоскребы раскачиваются у некоторых людей, на верхних этажах возникает редкий синдром – высотная морская болезнь. На этапе проектирования макеты небоскребов тестируют в аэродинамических трубах, чтобы частота колебаний не совпадала с частотой, которая обычно вызывает у человека головокружение. Скорость лифтов в самых современных высотках достигает 20 с лишним метров в секунду. Чтобы пассажиров не закладывало уши, в лифтах работает система контроля атмосферного давления, как в самолетах. В сверхвысоких зданиях зимой возникает мощнейшая тяга воздуха снизу вверх. Если внизу открыть дверь, поток воздуха будет настолько сильным, что ее будет невозможно закрыть, а в лобби поднимется ураганный ветер. Поэтому в небоскребах устанавливают только вращающиеся двери турникетами. Смыв воды на сотом, например, этаже, это огромная кинетическая энергия. Если бы вода падала по прямой трубе до подвала, она бы просто разорвала канализацию внизу. В небоскребах всегда делают только извилистые стояки. Комплекс Всемирного торгового центра был настолько большим, что из земли, выкопанной под его фундамент, получился целый новый район города – Battery Park City. И что на первом месте? В Гонконге многие небоскребы имеют огромные сквозные дыры посреди жилых этажей. По местным поверьям, на холмах за зданиями живут драконы. И эти отверстия оставляют им свободный путь к воде, чтобы они не злились и не портили живущим в небоскребах людям жизнь и бизнес.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио Омега Кино, красно-желтые дни, нам с вами прекрасного осеннего вечера и уже легкого завершения дел на сегодня. А что касается музыки, далее для вас золотая коллекция, в ней Ля Буш, Брейнсторм, еще Алфавиль, Бегин Джипен на Радио Омега.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукт.

0: Одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
1: Этот сентябрь будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 сентября. Любимое мороженое «Гигант» от Сампо по суперцене 59,99. «Пеликан» свой, родной, недорогой.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
3: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
4: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 99 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: радио Омега Агат Кристи. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер пятницы, хорошего настроения. Дальше у нас с вами современная звезда Дуа Липа, которая, кстати, решила не пропускать яркое событие осени, традиционную неделю моды в Нью-Йорке. Ну а мы с вами послушаем ее песню «Гудини» на радио Омега.
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку «Тольятти молоко», сыр «Шевр». Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр «Шевр». Когда хочется чего-то особенного.
6: Здоровым быть легко. С «Тольятти молоко». Мяу.
7: Сколько тебе лет?
8: Три.
7: А сколько будет? Один плюс один.
8: Три.
7: Что три?
9: Гортензий будет три при покупке двух.
10: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
7: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
8: Три.
10: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
11: Телефон рекламной службы. 510-210.
12: Радио «Омега».

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
2: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
6: Выборы 2026.
7: КПРФ – это совесть.
8: КПРФ – это постоянство.
9: КПРФ – это сила.
10: КПРФ – это будущее.
11: Голосуйте за КПРФ.
12: Голосуйте за Осипова.
13: За КПРФ.
14: За Осипова!

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: колесо возвращается на родную сцену. 25 сентября открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились». 12+. 26 и 27 мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
1: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
2: Ужин, ради которого хочется поскорее оказаться дома. Во всех супермаркетах «Миндаль» свежемороженый стейк форели «Аврора» в маринаде. 225 граммов. Всего 359,99. На сковороду немного специй. Дальше аромат все сделает за вас. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».
5: Выборы 2026.
6: КПРФ – это совесть.
7: КПРФ – это постоянство.
8: КПРФ – это сила.
9: КПРФ – это будущее.
10: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Песня, которая нам напомнила минувшее лето, On the Beach, Крис Ри на радио Омега. Далее танцы минус диктофоны, но прежде еще давайте послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Один из самых популярных в мире семейных кроссоверов планировали назвать Snowman, то есть снеговик. Но в итоге дали имя в честь крупного вида бурых медведей. Речь про чешский Кодиак. На днях эта модель отмечает свое десятилетие. Главной задачей проекта стало совместить полноценные 3 ряда сидений и вместительный багажник, сохранив комфорт для всех пассажиров. Визуальный облик машины был вдохновлен традициями чешского хрусталя. Но Кодиак прекрасен не только внешностью и практичностью. Его заряженная дизельная версия установила рекорд скорости на трассе Нюрбург-Ринга среди 7 местных кроссоверов. Несколько лет Кодиак собирали в Нижнем Новгороде и выпустили почти 84 тысячи автомобилей. Российские владельцы в своих отзывах ценят машину за управляемость, надежный полный привод и практичные решения вроде зонтов в дверях. Главным же поводом для споров остается подвеска. На хорошем асфальте она безупречна, но на разбитых трассах многие считают ее слишком жесткой.
1: Реклама. Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Этот сентябрь будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 сентября шоколадные конфеты «Родные просторы» по суперцене 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
6: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам. Подробности на сайте arenaauto.чанган.auto.com.
7: Сколько тебе лет?
8: 3.
7: А сколько будет 1+1?
8: 3.
7: Что 3?
9: Гортензий будет 3 при покупке 2.
10: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
7: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
8: 3.
10: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
12: Выборы 2026.
13: КПРФ – это совесть.
14: КПРФ – это постоянство.
15: КПРФ – это сила.
16: КПРФ – это будущее.
17: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: От ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». УГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ДК «Алтарь». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: «Алтын спецодежда». Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
6: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
7: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
8: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио

0: В это время на радио Омега в нашей компании появляется Анна Романова. Расскажет, что нас с вами ждет завтра. Послушаем гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Венам, настроение дня может оказаться, если не упадническим, то умеренно пессимистичным. Не стоит планировать поездки и праздники. Тельцы, внимательно оцените свои активы и реальные ресурсы. От этого будут зависеть планы на ближайшее будущее. Близнецы, день освобождения от нереальных ожиданий, в том числе своих. Откажитесь от планов, которые слишком много весят. Раки, не стоит полагаться на авось. Лучше поменьше фантазировать и побольше опираться на реальные факты. Львы, со сложными семейными и бытовыми вопросами лучше разбираться лично. Помощники, скорее всего, утаят от вас часть информации. Девы, не бойтесь показаться мелочными, дотошно входите во все детали финансовых вопросов. Весы, не стоит спешить с выбором. Это день сравнения вариантов и скрупулезных подсчетов. Скорпионы. Хороший день для завершения начатых дел, включая разговоры, которые должны что-то определить. Вы сможете поставить в них точку. Стрельцы. Возможны сюрпризы в самых простых делах. Может понадобиться тратить деньги, которые вы рассчитывали придержать. Козероги. Вы можете изменить мнение о ком-то из близких. Возможен также не очень приятный, но, безусловно, нужный разговор. Водолеи. Не теряйте время, если хотите закончить надоедливые дела. Это отличный день для финала. Рыбы. Возможны нестандартные ситуации и неоднозначные предложения, над которыми точно стоит сначала подумать.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Иногда для счастья вообще не нужен сложный рецепт. Хлеб, масло, молочная колбаса. Во всех супермаркетах «Миндаль». Колбаса молочная от фабрики «Качество» 400 граммов. Всего 259,99. И бутерброд потолще, пожалуйста. «Миндаль».

0: сделаем жизнь вкуснее.
1: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
2: Центр кровли.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 14-16.
0: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега. Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, настроение дня может оказаться, если не упадническим, то умеренно пессимистичным. Не стоит планировать поездки и праздники. Тельцы, внимательно оцените свои активы и реальные ресурсы. От этого будут зависеть планы на ближайшее будущее. Близнецы, день освобождения от нереальных ожиданий, в том числе своих. Откажитесь от планов, которые слишком много весят. Раки, не стоит полагаться на авось, лучше поменьше фантазировать и побольше опираться на реальные факты. Львы, со сложными семейными и бытовыми вопросами лучше разбираться лично. Помощники, скорее всего, утаят от вас часть информации. Девы, не бойтесь показаться мелочными, дотошно входите во все детали финансовых вопросов. Весы, не стоит спешить с выбором, это день сравнения вариантов и скрупулезных подсчетов. Скорпионы. Хороший день для завершения начатых дел, включая разговоры, которые должны что-то определить. Вы сможете поставить в них точку. Стрельцы. Возможны сюрпризы в самых простых делах. Может понадобиться тратить деньги, которые вы рассчитывали придержать. Козероги. Вы можете изменить мнение о ком-то из близких. Возможен также не очень приятный, но, безусловно, нужный разговор. Водолеи. Не теряйте время, если хотите закончить надоедливые дела. Это отличный день для финала. Рыбы. Возможны нестандартные ситуации и неоднозначные предложения, над которыми точно стоит сначала подумать.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 14-16.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Тольятти, 106,9 FM. Радио Омега.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.